0: Поэзия Леонида Петренко.
1: Я слушал вас. Я слушал вас и пронимала болью. Какой сложной была ваша жизнь. И вам помочь хотелось невольно. И к Богу показать дорогу ввысь. Но в мое сердце ваша боль стекала и разливалась вздохами во мне, а ваша речь лилась и не смолкала. Теплели вы надежду в глубине. Вы думали, что я вам боль развею, что сам сниму тяжелый камень ваш, но я такого делать не умею. Только Спаситель это может наш. Я так хочу вам дать рецепт хороший. Остановитесь на своих путях. Несите к Богу тягостную ношу. Начните плакать о своих грехах. Есть у Христа ответ на все вопросы. И ваше сердце слышит зов любви. Он так хотел бы высушить все слезы. Не отвергайте, ведь Он зовет.

0: войдет мной, спасется.
1: Меня поразило, когда я прочитал в одной из газет о тех самоубийц-камикадзе, которые сами себя взрывают в Израиле. И удивительно, журналист пишет: реакция матери, которая узнала о смерти своего сына, узнав, что он, взорвав себя, погубил еще несколько там жизней, она радовалась. Понимаете, дьявол обольщает человека. Вместо слез матери, это естественная реакция, мать радуется.
2: Дьявол обольщает человека.
3: Начинается все с искажения личности. Как были компрочекосы, которые уродовали людей, чтобы потом показывать их в балаганах, так есть духовные компрочекосы, которые не считаются с человеческой личностью, не заботятся о том, чтобы помочь ей раскрыться и быть свободной, соответствовать замыслу Господнему о ней.

0: KICY, Nome.
1: Вы слушаете радио «Голос Арктики» из города Ноум на Аляске. Мы вещаем 24 часа в сутки в направлении Западной Аляски и Дальнего Востока России.

0: люди сидят, да нет, мы еще посидим здесь. Да нет, мы еще посидим здесь. Да нет, мы еще посидим здесь.
1: Сейчас рванет.
0: Да нет, мы еще посидим. Там уже невыносимо душно, там уже смрад стоит. Да нет, мы еще посидим здесь. Да нет, мы еще посидим здесь. Да нет, мы еще посидим здесь.
1: Время идет, и сатана уничтожает заложников.
2: И он пытается шантажировать нас.
3: Наша брань не против людей, а против тех злых ангелов, которые обольстили этих людей. Причина глубже.
4: Добрый пастух. Добрый пастух отдает жизнь свою за арену.
5: Вы знаете, кто самый большой террорист со стажем?

0: уже выкупил нас. Мы не принадлежим этому шантажеру.
1: Он захватил в плен и сказал: сиди!
0: За нас принесена величайшая цена выкупа. Это кровь Иисуса Христа.
1: Сидеть!

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение книги пророка Аввакума, и сегодня мы познакомимся с последней, третьей главой этой книги. Эллиот Джонсон, один из исследователей книги Аввакума, так оценивает смысл и назначение этого пророчества. На фоне темных дней Иоакимова царствования, незадолго до Вавилонского пленения, пророк Аввакум обращается к Божьему народу с необычным посланием надежды и ободрения. Хотя сомнения и смятения неизбежно воцаряются там, где свирепствует грех, встреча человека с Богом может обратить смятение в доверие, и тогда на смену сомнениям придет благочестие. Книга Аввакума начинается с вопросов к Богу, а завершается мольбой к Нему и хвалою. Страх преобразуется в веру, восторг преклонения пред Господом не оставляет места страданию. Вопросы, заданные Аввакумом в смятении сердца, которые могут быть сведены к одному «зачем все это зло?», находят разрешение в пришедшем к нему понимании. Нет в мире ничего, включая зло и порождаемое им страдание, что не было бы под контролем, и контроль этот осуществляется Богом. Вот к таким выводам приходит богослов, исследуя книгу пророка Аввакума. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим ее изучение. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады новой встрече с вами на наших занятиях по Священному Писанию. Мы продолжаем изучать книгу пророка Аввакума. Как мы уже видели, этот пророк с дерзновением обличает грехи вавилонского народа и перечисляет 5 причин, по которым на Вавилон обрушится наказание Господне. И причины наказания вавилонян достаточно серьезны. Во-первых, вавилоняне без меры обогащают себя не своим и обременяют себя залогами. Во-вторых, они жаждут неправедных приобретений для дома своего, чтобы устроить гнездо свое на высоте и тем обезопасить себя от руки несчастья. В-третьих, они строят город на крови и созидают крепости неправдою. В-четвертых, вавилоняне подают ближнему питье с примесью злобы и делают его пьяным, чтобы видеть срамоту его. И, наконец, в-пятых, они говорят дереву «встань» и бессловесному камню «пробудись», то есть повинны в грехе идолопоклонства. Нельзя не признать, что все это суровые проступки против людей Бога. Вавилоняне с помощью силы захватывают чужое, не принадлежащее им имущество. Это был завистливый и надменный народ. А Бог говорит, что мы не должны желать собственности ближнего, его жены или богатства. Вавилон здесь сравнивается с орлом, которому кажется, будто его гнездо совершенно неприступно. Но он по мере своего возвышения сам рыл себе могилу. Ведь вавилоняне возвысились благодаря войне, и они любили убийства, грабежи, насилие, а непомерное потребление алкогольных напитков приводило вавилонян к безнравственному поведению. Поэтому Бог говорит им через пророка Аввакума: «Вы распространяете пьянство. Вы не только пьете сами, но и других делаете пьяницами. И я накажу вас, горе вам». Но самый тяжкий из грехов – не пьянство. Самый ужасный грех – это идолопоклонство, ложная религия, религия выдолов вместо веры в Бога. Это худший грех из всех. И Аввакум в пятый раз возвещает горе, обращаясь к идолопоклонникам, которые говорят дереву «встань» и бессловесному камню «пробудись». В книге Судей сформулирован великий принцип управления, принцип, который очень четко определен и в пророчестве Исаии. Все последующие пророки просто подхватывали и повторяли этот принцип, уже сформулированный ранее. А принцип этот таков. Существует 3 шага, ведущие народ к падению. Первый из них – это религиозное отступничество, второй – аморальное поведение и третий – политическая анархия. Вот 3 этапа, через которые проходили все народы, исчезнувшие со сцены мировой истории. Скатывающиеся в бездну греха народы всегда шли по такому пути. И первым шагом гибели была вовсе не политическая анархия и не аморальное поведение. Эти грехи, конечно же, плохи сами по себе, но коренная и исходная проблема – религиозная или духовное отступничество, то есть пренебрежение живым истинным Богом. Именно такой была основная проблема вавилонского народа, и она разносторонне охарактеризована Аввакумом во второй главе его книги. А третья глава книги пророка Аввакума, к изучению которой мы приступаем сегодня, свидетельствует о том, что в жизни пророка произошли грандиозные изменения. Когда мы подойдем к концу главы, то увидим, этот человек выработал в себе правильное отношение к происходящему. Начиналась книга с мрачной ноты. Аввакума волновали серьезные вопросы, и он задавал эти вопросы Богу. Но завершается книга восклицанием. Она заканчивается замечательным восхвалением. И вы не найдете более убедительного выражения веры, чем в последней части книги. Какая замечательная перемена произошла в жизни Аввакума! Он терпеливо стоял на сторожевой башне и ждал ответа от Бога. Так он приобрел истинную веру, и глаза его открылись. Он увидел то, чего не осознавал ранее, поэтому он восхваляет Бога в третьей главе. Как мне кажется, его песнь очень похожа на народную, и она исполнена радости. Судя по последней фразе третьей главы, песнь Аввакума следовало бы петь в сопровождении струнного оркестра. И сегодня мы поговорим об этом поподробнее. Мы можем разделить третью главу на три вполне определенные части. Первые два стиха – это молитва пророка. В стихах с 3 по 17 описывается Божий план, а в стихах 18 и 19 описывается состояние, в котором пророк в конце концов оказался. Итак, послушайте первый стих третьей главы книги пророка Аввакума. «Молитва Аввакума, пророка, для пения». Молитва пророка Аввакума представляет собой песнь восхваления. А сочетанию слов «для пения» из русского перевода соответствует еврейское слово «шигионот», которое использовано в Библии дважды. Оно имеет отношение к музыке, причем одни исследователи считают, что это какое-то указание для музыкантов, разъясняющее, как именно следует играть эту вещь. Другие же полагают, что это просто название музыкального инструмента. Мы встречаем это слово также в Псалтире, но только в форме единственного числа – «шигайон». Там оно используется в подзаголовке 7-го псалма и переводится на русский язык как «плачевная песнь». Несмотря на все неясности с его значением, мы в любом случае знаем, что это музыкальный термин, и он связан с исполнением молитвы Аввакума, которая записана в этих стихах. Мне кажется, что указание о том, как петь эту песню, сделал сам Аввакум. Может быть, это указание казалось солиста и побуждало его петь в сопровождении определенного струнного инструмента. Ведь и сегодня большая часть народных песен исполняется в сопровождении струнных инструментов. Нам с вами может не нравиться звучание струнных инструментов. Но тем не менее, именно таково типичное сопровождение народных песен. Очевидно, какой-то струнный инструмент использовался и в данном случае. А кроме того, я полагаю, что музыкальный аккомпанемент к стихам Аввакума был получше, нежели то, что мы слышим сегодня на эстраде. Я не особо люблю слушать современную музыку, но мне часто приходится ее слышать. И каждый раз я сожалею о том, что у меня отсутствует свобода слушать то, что я хочу. У нас много говорят о свободе слова, но начисто забывают о свободе слуха. Почему у меня нет права выбирать то, что я хочу слушать? Мне хотелось бы, чтобы мой слух был более защищен. Речи грешников, настаивающих на своей свободе слова, оскорбляют мой слух. И точно так же мой слух оскорбляют песни, которые я не хочу слушать. Но иногда мне все-таки приходится выслушивать хотя бы часть какой-нибудь грязной песни. Конечно, это только мое личное убеждение, что у песни грязное содержание. Тот, кто поет, так не считает, и он пользуется своей свободой. Но мы почему-то не задумываемся, как мало свободы в том, что нам приходится слушать весь этот мусор, который передают средства массовой информации. Что касается песни Аввакума, то ее содержание отличается чистотой. Послушайте второй стих. «Господи, услышал я слух Твой и убоялся. Господи, соверши дело Твое среди лет яви его, во гневе вспомни о милости». Друзья мои, это прекрасная песня, не думая, что она могла бы оскорбить чей-либо слух. И это великолепная молитва. Аввакум говорит: «Господи, я услышал то, что Ты сказал». Как мы помним, Аввакум поделился своими сомнениями с Богом, и вот что Бог ему ответил. «Посмотри-ка внимательно, Аввакум. Я хочу, чтобы ты оставался на сторожевой башне и продолжал жить в вере. Я хочу, чтобы ты доверял мне. Ты думаешь, что я ничего не делаю и позволяю своему народу грешить, но это неверно. Я намереваюсь сделать так, что народ халдеев или вавилонян накажет Иудею точно так же, как ассирийцы наказали Северное царство, Израиль. Ассирийцы стали орудием моего гнева. А после того, как вавилоняне накажут вас, я буду судить и их, причем судить справедливо». Бог собирался уничтожить Вавилон. И о Божьем суде над вавилонянами говорится во второй главе Аввакума, где описываются великие грехи, погубившие этот народ. Очень интересно, что теперь Аввакум ведет себя не так, как прежде. Он говорит: «Я слышал твой ответ, и мне страшно». Отчего ему страшно? Он думает, что Бог ничего не делает. А теперь ему страшно от того, что Бог делает слишком многое. Обратите внимание на следующие слова Аввакума. «Господи, соверши дело Твое среди лет яви его, во гневе вспомни о милости». Он имеет в виду следующее. «Господи, я думал, что Ты ничего не делаешь, мне казалось, что Ты бездействуешь, но теперь я вижу, что Ты готовишь суд». «И когда ты будешь судить народы, будь милостив к халдеям и будь милостив к своему народу». Раньше Аввакум был готов призвать огонь небесный как на головы своих грешных соплеменников, так и на головы халдеев. Но теперь он говорит: «Господи, не забудь о милосердии». Да, Бог милостив, и Он исполнен благодати. Он не хочет, чтобы кто-нибудь погиб. Сегодня вам тоже может показаться, что Бог бездействует. Но если бы мы с вами поднялись на сторожевую башню, как Аввакум, и жили верой, если бы мы имели живую веру в Бога и видели, что происходит за кулисами исторических событий, какие колесики там вращаются, то, я думаю, мы были бы очень удивлены, сильно удивлены. Я до конца не уверен. Но, наверное, мы бы тоже умоляли Бога о милости. Сегодня множество христиан перестали заботиться о положении своей страны. Они просто опустили руки и сдались. Иногда нам кажется, что ничего не происходит, не правда ли? Но позвольте мне сказать вам, Бог судит людей за грехи. И кто-то должен воззвать к Нему со словами: «Господи, когда Ты гневаешься, когда Ты готовишь суд, не забудь о милости, мы нуждаемся в Твоем милосердии». Друзья мои, все народы земли сегодня нуждаются в Божьем милосердии. А что касается больших народов, то они после Второй мировой войны превратились в настоящих эгоистов. Они возгордились, каждый из них считает себя величайшим народом в мире. Но на самом деле перед лицом Божьего гнева все мы совершенно беззащитны. Что мы будем делать, когда начнется война? Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, Богу есть за что судить каждого из нас. И мы должны молить Его о милости. Мы отчаянно нуждаемся в Божьей милости. Христиане почему-то часто говорят о дожде Божьих благословений, хотя мы сегодня гораздо больше нуждаемся в ливне милости всемогущего Бога. Итак, ход мысли Аввакума переменился. Сначала он говорил: «Господи, ты ничего не делаешь, почему ты ничего не делаешь, почему ты позволяешь им грешить?» Теперь Бог показал Аввакуму, что он не бездействует, и Аввакум молит Бога о милости. Если бы мы только знали планы Бога, связанные с судом, то, я уверен, вся Америка тут же стала бы на колени перед всемогущим Богом. Давайте рассмотрим повнимательнее эту чудесную молитву. По сути, Аввакум вспоминает в ней, что именно Бог совершил в прошлой истории Израиля. Ведь если Бог совершал столько замечательного в прошлом, то и в будущем Он тоже совершит много замечательных деяний. Вот как рассуждает пророк, и он прав. Вы можете положиться на Бога. Его характер остается неизменным. Апостол Павел писал об этом, обращаясь к верующим. Читаю вам один из моих самых любимых стихов. Послание к филиппийцам, глава 1, стих 6. «Уверен в том, что, начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Друзья мои, а в вас Бог начал совершать доброе дело? Он хранил вас до настоящего момента, не правда ли? Он начал совершать в вас доброе дело, и вы можете быть уверены, Он будет продолжать свою работу до дня Иисуса Христа, то есть до момента, когда Он заберет вас из мира, и вы облечетесь в Его образ. Мы верим в это, и наша уверенность выражена в замечательной молитве Аввакума. Я считаю, что в тексте этой молитвы на заднем плане присутствуют три персонажа. Ни один из них не упоминается по имени, потому что это песня не о деяниях людей, но о деяниях Бога, совершенных через людей. Вот почему никаких имен здесь нет. Что же это за персонажи? Одни ученые считают, что в стихах с 3 по 10 речь идет о Моисее, и больше ни о ком другом здесь не сказано. Другие ученые находят здесь упоминания о других людях. А что касается меня, то я считаю, что персонажей здесь трое. Во-первых, Авраам, о нем говорят стихи с 3 по 6. Во-вторых, Моисей, о нем говорят стихи с 7 по 10. И, наконец, Иисус Навин, стихи с 11 по 15. Так что давайте разбираться. Читаем стих 3. «Бог от Фермана грядет, и святый от горы Фаран. Покрыло небеса величие его, и славою его наполнила земля». Феман — это Эдом, а Фаран находится неподалеку на полуострове Синай. Многие полагают, что это упоминание о том периоде, когда народ Израиля вышел из Египта. Но вы должны помнить, что Авраам бывал в Египте задолго до того. Между двумя предложениями этого стиха в еврейском тексте есть коротенькое и не совсем понятное слово «села». Это интересное слово, которое также встречается в Псалтыре. То, что оно здесь используется, показывает, что молитва Аввакума — это псалом. Существуют разные мнения по поводу того, что значит слово «села». Есть мнение, что оно означает музыкальную паузу, перерыв в пении. Есть другое мнение, что тут должны были бить в барабаны, а музыка достигала крещендо. Но мне кажется, что это слово значит «остановись и послушай». Когда я был ребенком, на всех железнодорожных переездах висели таблички с надписью «Остановись посмотри и прислушайся. Вот что значит слово «села» для меня. Через него Бог говорит: «А теперь подумайте, вслушайтесь в эти слова». И певец на какое-то время умолкает, а барабанщик колотит в барабан. Это слово привлекает наше внимание к сказанному. И по большому счету, неважно, идет здесь речь об Аврааме или о Моисее, важно то, что Бог призвал к себе и того, и другого. В этом стихе мы находим великолепный, потрясающий образ Божьей славы. «Покрыло небеса величие Его, и славой Его наполнилась земля». Этого еще не произошло. Но если речь идет об Аврааме, то он, несомненно, жаждал восхвалить Господа от всего сердца. И когда народ Израиля вместе с Моисеем вышел из Египта, сердца людей тоже поначалу были исполнены благодарности. Хотя потом они стали жаловаться, и так продолжалось все путешествие. Далее послушайте 4 стих 3 главы книги пророка Аввакума. «Блеск ее, как солнечный свет, от руки его лучи, и здесь тайник его силы». Блеск ее, как солнечный свет, от руки его лучи. «От рук Бога исходят лучи света. Когда солнце восходит из-за горизонта, показываются его лучи. Так приближается и Бог». Я думаю, что когда Господь Иисус будет забирать с земли свою церковь, то мы увидим Его славу, которой не было видно, когда Он родился в Вифлееме. И то же самое будет, когда Он придет на землю, чтобы установить свое царство. «И здесь тайник Его силы», — говорит Аввакум. Иначе говоря, слава Бога скрывает Его настолько, что вы не можете Его видеть. Бог непостижимо велик, и верующие должны понимать и признавать это. А в заключение нашей сегодняшней беседы я прочту вам стихи 5 и 6. «Пред лицом его идет язва, а по стопам его жгучий ветер. Он стал и поколебал землю. Воззрел и в трепет привел народы. Вековые горы распались, первобытные холмы опали, пути его вечные». Слово «пред лицом его идет язва, а по стопам его жгучий ветер» могут относиться ко временам Моисея, когда Бог наслал на Египет 10 казней, а могут относиться и к Аврааму, который отправился в Египет, когда в его земле был голод. Слова «он стал и поколебал землю» напоминают нам о том, как Бог обещал Аврааму землю. И Бог сделал так, чтобы земля обетованная досталась Аврааму, хотя на нее притязали многие другие народы. И, наконец, Аввакум пишет: «Воззрел и в трепет привел народы, вековые горы распались, первобытные холмы опали, пути его вечные». Пути нашего Бога вызывают восхищение. Это замечательный псалом, друзья мои. На этом наша сегодняшняя беседа заканчивается, и я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

0: KICY, Nome.
1: Вы слушаете радиостанцию KICY, и мы рады приветствовать всех, кто сейчас слушает нас в поселках Новая Чаплина, Янракинот, Лорина, Лаврентия и также во всех селах и городах, куда достигает наш сигнал.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: На дни рождения, еще на какие-то события, связанные с вехами нашего жизненного пути, люди желают, чтобы и оставшуюся жизнь человек проходил в определенном благополучии. Знаете, я вспоминаю самые простейшие пожелания. Вот когда человек встает, и он даже не знает, что сказать. Есть такие красноречивые, более, так сказать, изощренные в своем разуме, философские люди, да? Вот они там и тост какой-то приготовят, и что-то такое, какую-то там типа притчу расскажут, да? И вот в этой притче обязательно есть смысл. Есть главная, можно сказать, начинка. И это они дают человеку как пожелание. По сути говоря, это такая очень слабая пародия на то, что Бог дал верующим. Потому что Бог дал верующим право благословлять. И они это делают своими устами. Но уста, не наполненные благословением Божиим, не могут передать этого благословения. И люди желают счастья, здоровья, чего еще? Благополучия, успехов в работе, личной жизни, да? Но почему-то это не происходит. Какой-то рок лежит на всем мире, и как будто все окутано злом. И хотя люди желают, но похоже, что их желания не снабжены особой силой, чтобы эти желания исполнялись.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

Сегодня мы продолжим изучение книги пророка Аввакума, но вначале давайте ответим на вопрос, который нередко встречается в ваших письмах, друзья. Вот этот вопрос. Что такое покаяние, о котором вы говорите? Я слышал, что каяться надо пред Богом, но тогда мне непонятны религиозные исповеди, где человек исповедует грехи перед священником. Помогите мне найти ответ». Этот вопрос в разных интерпретациях задают нам не первый раз, и мы уже немного говорили об этом. Размышления по этому поводу можно найти в книге Якова Козлова «Вопросы

0: прощаются тебе грехи твои». Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря, кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, уразумев помышления их, сказал им в ответ: «Что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать, прощаются тебе грехи твои, или сказать, встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, сказал он расслабленному: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Книжники и фарисеи очень хорошо знали, что прощать грехи может только Бог. Но они не хотели признать Иисуса Христа Богом. Ведь, признав Его Мессией, они должны были бы покориться Ему. А именно этого они и не хотели делать. Однако они не могли отрицать и Его божественность, так как чудеса Иисуса говорили об этом слишком явно. Что касается прощения грехов и того, что это может сделать только Бог, в книге пророка Исаии записаны такие слова: «Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Это слова Бога. Таким образом, человек, сознающий свои грехи и самый главный грех – разобщенность с Богом, отвержение его, должен обратиться в молитве непосредственно к Богу. Это и будет молитвой покаяния, в которой человек выражает желание коренным образом изменить жизнь, последовав за Христом. В первом послании Иоанна записано: «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Живя на земле, мы часто согрешаем пред людьми, и потому должны просить прощения и у них. Вот что говорится в послании Иакова: «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга». А в Евангелии от Луки описан случай покаяния иудейского таможенника по имени Закхей. Евангелист так начинает свой рассказ: «И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом, и, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: „Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме“. И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: „Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо“. Иисус сказал ему: „Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее“». Итак, Закхей осознал, что нуждается в спасении, и Иисус ответил на его нужду. Он ответит и вам, дорогой друг, если вы искренне обратитесь к нему. А теперь давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги пророка Аввакума. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады новой встрече с вами на наших занятиях по Священному Писанию. Сегодня мы снова обратимся к книге пророка Аввакума. Ее третья глава свидетельствует о том, что в жизни пророка произошли грандиозные изменения, и мы видим, что этот человек выработал в себе правильное отношение к происходящему. Обычно считается, что учение христианства изложено в трех великих книгах Писания – в посланиях к римлянам, галатам и к евреям. Так вот, во всех этих книгах цитируется пророк Аввакум. Фактически их содержание основано на словах из 4 стиха 2 главы книги пророка Аввакума: «Праведный своею верою жив будет». Так что эта маленькая книга очень важна в контексте Писания. И пусть ее краткость не обманывает вас. Ведь значение книги определяется не ее длиной, а ее содержанием. Итак, что же мы знаем об авторе книги Аввакума? Само имя Аввакум означает «обнимающий». И Мартин

Лютер дает поразительное определение этому имени. Аввакум значит «обнимающий», то есть тот, кто обнимает другого, заключает его в объятия. И Аввакум обнимает всех людей, заключает их в объятия, утешает их и поддерживает, как обнимает плачущего ребенка, убеждая его в том, что скоро все будет хорошо, если так будет угодно Богу. Аввакум ничего не сообщает нам о своей личной жизни, даже об эпохе, в которой он живет. Я назвал бы его сомневающимся Фомой Ветхого Завета, потому что этот человек очень много думает. Его книга очень необычна. Это не пророчество в строгом смысле слова. Она похожа на книгу Ионы в том, что Аввакум здесь рассказывает о своем общении с Богом. Из книги Аввакума мы узнаем о вопросах, которые этот человек задавал Богу, и об ответах Бога. Аввакум мыслит очень объективно. Он ни в чем не уверен, а ответы на свои вопросы он ищет у Бога. Он все время задает вопросы, и только в последних строках книги, в двух или трех последних стихах, переходит к восклицаниям. Эта книга представляет собой поэтический отчет Аввакума о том, как он приобрел личный опыт общения с Богом и в чем он убедился через это общение. Начинается книга с мрачной ноты. Аввакума волновали серьезные вопросы, и он задавал эти вопросы Богу. Но завершается книга восклицанием. Она заканчивается замечательным восхвалением, и вы не найдете более убедительного выражения веры, чем в последней части этой книги. В ней мы находим великолепный, потрясающий образ Божьей славы. «Покрыло небеса величие Его, и славою Его наполнилась земля. Блески ее, как солнечный ветер, от руки Его лучи. От рук Бога исходят лучи света. Когда солнце восходит, из-за горизонта показываются Его лучи. Так приближается и Бог. Я думаю, что когда Господь Иисус будет забирать с земли Свою Церковь, то мы увидим Его славу, которой не было видно, когда Он родился в Вифлееме. И то же самое будет, когда Он придет на землю, чтобы установить Свое Царство. Аввакум характеризует величие Бога образно и ярко. «Воззрел и в трепет привел народы. Вековые горы распались, первобытные холмы опали, пути его вечные». Друзья мои, это очень интересный и замечательный псалом. Пути нашего Бога вызывают истинное восхищение. Но, как я уже говорил в нашей прошлой беседе, кроме образа Бога мы находим в этом псалме образы трех ветхозаветных персонажей – Авраама, Моисея, а также Иисуса Навина. И та часть, к которой мы сейчас обратимся, напрямую перекликается с жизнью Моисея. Послушайте 7 стих 3 главы. «Грустными видел я шатры эфиопские, сотрясли с палатки земли Мадиамской». Мы помним, что Моисей какое-то время провел в земле Мадиамской. И некоторые ученые полагают, что Моисей в качестве приемного сына дочери фараона возглавлял военный набег на Эфиопию. Конечно, это нигде не написано, просто некоторые ученые так считают. Но мы знаем, что Моисей, согласно книге Деяний, глава 7, стих 22, был силен в словах и делах. Читаем далее, послушайте стих 8. «Разве на реки воспылал, Господи, гнев Твой? Разве на реки негодование Твое, или на море ярость Твоя, что Ты вошел на коней Твоих, на колесницы Твои спасительные?» Здесь упоминается о том, как народ Израиля пересек Черное море и реку Иордан. По воле Бога вода разошлась перед израильтянами, чтобы народ мог перейти водные преграды посуху. Кстати, обратите внимание, каким изысканным языком все это описывается.
Это еврейская поэзия, и в ней говорится, что Бог не гневается на реки, когда они преграждали путь его народу. Он просто разделил воды Черного моря и дал людям возможность пересечь его. А потом точно так же поступил и с рекой Иордан. Обратите внимание также на 9 стих. «Ты обнажил лук твой по клятвенному обетованию, данному коленам. Ты потоками рассек землю». «Ты обнажил лук твой по клятвенному обетованию, данному коленам». Бог заключил со своим народом завет и дал людям обещание. После этой фразы в еврейском тексте снова стоит слово «села». «Позвольте мне сказать, я думаю, оно значит, что барабанщик снова должен ударить в барабан. Он делает это, чтобы люди встрепенулись и обратили внимание на то, что говорит Бог. «Ты потоками рассек землю», — пишет Аввакум. Вы когда-нибудь задумывались о том, что Бог разделил землю на части не только с помощью морей, но и с помощью рек? Реки ведь проходят по земле как естественные границы, и пророк Аввакум как нельзя более точно отражает эту ситуацию. Послушайте 10 стих. «Увидев тебя, вострепетали горы, ринулись воды, бездна дала голос свой, высоко подняла руки свои». Когда Моисей поднялся на вершину горы Синай, чтобы получить Божий закон, гора задрожала, и народ Израиля так испугался, что не стал даже близко подходить к ней. Израильтяне вообще не хотели, чтобы Бог говорил с ними. Им было слишком страшно. И в этих стихах рассказывается о том, как Бог с помощью Моисея избавил народ Израиля. Сначала Бог заключил завет с Авраамом, и завет этот был благом для еврейского народа. Потом Бог заключил завет с Моисеем, обещав избавить народ Израиля из египетского рабства. Этот завет тоже был благим, и Бог избавил народ, как и обещал. Таковы события израильской истории, связанные с Авраамом и Моисеем. А в следующем, 11 стихе, мы подходим к периоду Иисуса Навина. Мне кажется, что по контексту вполне понятно, что речь идет именно о нем. Но, как я уже говорил, имена людей здесь не упоминаются, потому что акцент ставится прежде всего на действиях Бога. Послушайте стихи с 11 по 13. «Солнце и луна остановились на местах своих пред светом летающих стрел твоих, пред сиянием сверкающих копьев твоих. Во гневе шествуешь ты по земле, и в негодовании попираешь народы. Ты выступаешь для спасения народа твоего, для спасения помазанного твоего. Ты сокрушаешь главу нечестивого дома, обнажая его от основания до верха». Солнце и луна остановились на месте своем. Мне кажется, из этих строк совершенно ясно, что мы говорим теперь об Иисусе Навине. «Пред светом летающих стрел твоих, пред сиянием сверкающих копьев твоих». Иначе говоря, сам свет солнца был подобен сверкающему копью. Когда Бог привел свой народ в землю избранную, Он изгнал оттуда амореев, потому что те были грешниками. Амореи, жившие в районе Иерихона, страдали от какой-то венерической болезни, и Бог удалил их из этой земли, потому что они могли заразить всех остальных людей. Ведь в те дни не было современных лекарств, и инфекционная болезнь была опасна, как чума. Далее у Аввакума сказано: «Ты выступаешь для спасения народа твоего, для спасения помазанного твоего». Нам неизвестно, что именно подразумевается под словом «помазанный» – Израиль или Мессия. Лично я считаю, что здесь имеется в виду Мессия. И Аввакум говорит о спасении, которое приходит через Иисуса, Спасителя, Помазанника, Мессию. И, наконец, в 13 стихе мы читаем: «Ты сокрушаешь главу нечестивого дома, обнажая его от основания до верха».
И затем в тексте Аввакума снова стоит слово «села». То есть на эти слова следовало обратить особое внимание. А значит, исполнители должны были остановиться, чтобы дать своим слушателям возможность подумать. При упоминании помазанника музыка должна была достигнуть максимальной громкости, фортиссимо. Здесь, вероятно, нужно было хорошее сопрано и хороший бас. Это великое восхваление Бога за спасение, которое Он даровал своему народу. Он спас их из Египта во времена Моисея, привел в землю, обетованную при Иисусе Навине, и совершил еще множество других славных деяний. Вот о чем должны были поразмышлять слушатели во время предоставленной им паузы. А теперь послушайте 14 и 15 стихи 3 главы книги пророка Аввакума. «Ты пронзаешь копьями его славу вождей его, когда они, как вихрь, ринулись разбить меня, в радости, как бы думая поглотить бедного скрытно. Ты с конями твоими проложил путь по морю через пучину великих вод». Бог исполнил свои благие обещания и подарил своему народу спасение. А сейчас мы увидим, какова была реакция пророка на все происходящее. Мне хотелось бы воздать по заслугам содержанию этой небольшой книжки и ее последней главы, но я знаю, что не могу рассказать о ней так красноречиво, как хотелось бы. Это один из величайших отрывков Слова Божьего. Однако мне искренне хотелось бы, чтобы так или иначе вы прочувствовали всем сердцем, сколько величия и славы в этих строках. Слушайте внимательно. Я читаю вам 16 стих. «Я услышал, и вострепетала внутренность моя. При вести о сем задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною. А я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его». В конце книги Аввакум описывает свою личную реакцию на происходящие события. Как мы уже говорили, книга начинается с описания сомнений Аввакума. А теперь он рассказывает о своих эмоциях и своем физическом состоянии. Не случалось ли вам когда-нибудь испытывать подобную внутреннюю дрожь в критический момент или столкнувшись с неожиданной ситуацией? Смотрите, что произошло с Аввакумом. «Когда я услышал это, у меня внутри все перевернулось, задрожали губы, пропал голос. Случалось ли вам так сильно испугаться, что вы потеряли дар речи? Я уверен, что со многими из вас подобное случалось». Аввакум пишет: «Боль проникла в кости мои». Это значит, что он не мог устоять на ногах, ему пришлось на что-то опереться. «И колеблется место подо мною, а я должен быть спокоен в день бедствия». Аввакум увидел, что Бог собирается судить свой народ, и знал, что скоро наступят тяжелые, суровые времена для иудеев. Послушайте 17 стих. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах». Аввакум говорит: «Деревья не принесут плодов, не будет винограда, скот вымрет, и все это часть Божьей кары». Но, несмотря на надвигающийся суд, Аввакум способен произнести следующие строки, стихи 18 и 19. «Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог — сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Я хочу, чтобы вы поняли, Бог — наша сила и наша радость. Бог не обещал нам постоянный мир и процветание, но Он обещал нам гораздо большее.
Недавно я выбросил в мусорную корзину журнал, который издает одна так называемая христианская организация, и где расписывается, как много мы можем получить благодаря молитве. В этом журнале обещают, что Бог даст нам процветание, здоровье, да и вообще все, что мы пожелаем. Друзья мои, Бог – это не Дед Мороз. Наш Бог ставит перед собой вполне определенные цели. И если вы хотите разрешить свои проблемы, Аввакум подсказывает вам, как это сделать. И его ответ прост. Бог – вот решение ваших проблем. В начале книги Аввакум приходит к Богу с вопросом. «Почему ты так поступаешь? Почему ты допускаешь существование зла? Почему ты ничего не делаешь?» Тогда Бог возводит Аввакума на сторожевую башню и позволяет ему увидеть, что он делает на самом деле. И теперь Аввакум говорит: «Я верю в Бога». Друзья мои, Бог – это решение ваших сегодняшних проблем. Я не знаю, кто вы и каковы ваши проблемы, но их решение – Бог. Вы можете верить в Бога и полагаться на Него. У Бога есть определенный замысел, связанный с вами, и Он осуществит его. Вы можете поверить во Христа, а когда вы поверите в Него, вы увидите, что Бог начнет работать внутри вас. Он хочет сделать вас подобным себе. Бог намерен сделать вас подобием Христа. Апостол Павел пишет в послании к римлянам, глава 8, стихи 28-29. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». Хотя апостол Павел использует здесь довольно изысканные выражения, их смысл очень прост. Бог с момента сотворения мира желал сделать нас подобными Иисусу Христу. И во втором послании к Коринфянам, глава 3, стих 18, апостол снова пишет нечто похожее. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». Друзья мои, у Бога есть замысел, касающийся лично вас. Неважно, кто вы. Вы будете неправы, если скажете, что у кого-то другого в жизни есть более важные цели, чем у вас. Вы очень важная часть Божьего замысла, такая же важная, как и любой другой человек, когда-либо живший на этой земле или который будет жить на ней в будущем. Бог хочет, чтобы вы были подобны Христу. И мы читаем в первом послании к Коринфянам, глава 15, стихи с 47 по 49. «Первый человек из земли перстный, второй человек Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные, и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного». Друзья мои, мы пребываем в человеческих телах, которые сделаны из праха земного. Бог сотворил нас людьми, но это не окончательная Его цель. Мы принадлежим земле, но Он хочет, чтобы мы стали небесными, и таков Его замысел, касающийся лично каждого из нас. Представьте себе, что вы живете во времена Микеланджело. Вы посетили его студию и видите там грубый грязный камень, который только что извлекли из темной сырой каменоломни. Это просто кусок необработанного мрамора, грубый, непривлекательный, холодный, несимпатичный, не производящий впечатления. Но вы возвращаетесь через полгода, и что вы видите? Этот кусок мрамора превратился в статую Давида или архангела Михаила. И Бог намерен преобразить нас с вами подобно тому, как Микеланджело преображал грубый кусок мрамора. Сейчас мы принадлежим земле, но Бог хочет сделать нас пригодными для небес. И задача художника, в данном случае Святого Духа, сделать нас подобными Христу. Для обработки он использует наказание,
Об этом говорится в послании к евреям, глава 12, стих 6. «Господь, кого любит, того наказывает, а молоток, который использует Бог, — это Слово Божье». Друзья мои, у Бога есть ответы на все ваши вопросы. Бог — это решение всех ваших проблем. Вот почему, пребывая в Боге, вы можете радоваться своему спасению. И вы можете сказать вместе с Аввакумом, который был так пессимистично настроен в начале книги: «Я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Эта книга начинается с мрачной ноты, а завершается нотой славы. Она начинается со знака вопроса, а завершается убедительным восклицанием. Ее завершение — прекрасная песня. В ней мы находим великолепный, потрясающий образ Божьей славы. «Покрыло небеса величие Его, и славою Его наполнилась земля, блеск ее, как солнечный свет, от руки Его лучи». Да ободряет нас с вами сегодня Слово Божье. Итак, друзья мои, на этом наши беседы по книге пророка Аввакума завершаются. Заканчивается эта прекрасная книга, и я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

0: KICY, Nome.
1: Радиостанция KICY из города Нома на Аляске рада приветствовать всех наших радиослушателей из поселков Проведение, Сиреники, Нулингран, Энмален.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Еще одно место, которое легко все мы запомним, это из притчи, которую говорил сам Христос. Он говорил о дьяволе, как о воре. Он пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить. Богатый, он часто об этом в первую очередь заботится, чтобы вор не пришел, чтобы он не подкопал, чтобы он не украл. Но смотрите, не только украсть, убить и погубить. Погубленная душа – это душа, не имеющая радости. Согласны со мной? Потому что если она не имеет радости, а уже следующий шаг вот туда, к той пропасти, будет ужасное разочарование. И дьявол толкает иногда человека, и человек доходит до края, и он вообще говорит, зачем мне здесь жить? Меня здесь ничего не радует. Поэтому вор пришел для того, чтобы украсть радость, убить душу человека и погубить ее в гиене огненной. Вот это задача вора. Какая же задача у Бога? Какая же задача у Иисуса Христа? Иоанна 10:10. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и жизнь с избытком. И Иисус есть наше благословение. И в Нем мы не имеем никакой нужды, написано. В Нем вся полнота Божества. И мы сделались частью этой полноты во Христе, в Боге.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение Библии, и сегодня мы познакомимся с книгой пророка Сафонии. Автор этой книги — единственный из ветхозаветных пророков, чье родословие прослеживается до четвертого колена. Это предполагает, что Сафония был человеком знатного и, может, даже царского происхождения. Возможно, он был праправнуком иудейского царя Езекии и, следовательно, дальним родственником царя Иосии, в дни которого Сафония проповедовал. Имя Сафония, по-еврейски Сефания, означает «того, кому покровительствует Иегова». То, что пророк носил такое имя, могло означать, что Бог защищает свой народ в тяжкие для него дни. В то же время объектом Божьей защиты был и сам Сафония, чьи детские годы совпали с нечестивым правлением царя Манассии. В четвертой книге царств дается весьма нелестный отзыв об этом царе. Там говорится о том, что Манассия пролил, цитирую, «и весьма много невинной крови, так что наполнил ею Иерусалим от края до края, сверх своего греха, что он завлек Иуду в грех, делать неугодное в очах Господних». Его сын Амон, названный, видимо, по имени египетского божества, во всем продолжал политику своего отца. И только в правлении Иосии положение стало меняться. К этому времени и относится пророчество Сафонии. Итак, давайте вместе с доктором Маги приступим к изучению книги пророка Сафонии. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова вместе на наших беседах по книгам Священного Писания. Сегодня мы поговорим о книге Сафонии. Сафония рассказывает о себе больше, чем кто-либо другой из малых пророков. Аввакум совершенно ничего не говорит о себе. Мы ничего не знаем о его происхождении. Сафония же другая противоположность. Он описывает свою родословную до своего

перед изгнанием. Он был современником Иеремии и, возможно, Михея, хотя я в этом сомневаюсь. Его пророчество – лебединая песня царского рода Давида. И считается, что благодаря ему началось пробуждение во время правления Иосии. Эта маленькая книжка Сафонии, конечно же, никогда не станет так популярна среди библейских книг, как 16 стих 3 главы Иоанна и вообще Евангелие от Иоанна. Очень немногие знакомы с содержанием книги Сафонии, и вряд ли ее часто читают. Я бы даже осмелился сказать, что очень немногие люди когда-либо вообще слышали проповедь по книге Сафонии. Однажды утром в воскресенье я собирался проповедовать по этой книге, и я спросил собрание, многие ли слышали проповедь по книге Сафонии раньше. В церкви присутствовало примерно 3000 человек, но только двое из них подняли руки. Но этой книгой пренебрегают вовсе не потому, что она неинтересна или неактуальна. Если бы люди были знакомы с ее темой, я думаю, они очень ценили бы ее, потому что у книги Сафонии та же самая тема, что и у Евангелия от Иоанна. Иоанна называют апостолом любви. И изучая книгу Сафонии, мы обнаружим, что Сафония был пророком любви. Может быть, вам трудно в это поверить, но позвольте мне доказать свои слова с помощью одного стиха. Все вы знаете, что говорится в 16 стихе 3 главы от Иоанна. А знаете ли 17 стих 3 главы Сафонии? «Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя, возвеселится о тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием». Как это замечательно, не правда ли, друзья мои? Но книга Сафонии отличается от Евангелия от Иоанна. Ведь этот стих представляет собой лишь маленький спокойный островок среди бурного моря. Многие другие стихи этой книги покажутся вам резкими, жестокими, полными ярости. Послушайте, например, с каких слов начинается 3 глава. «Горе городу нечистому и оскверненному, притеснителю!» В этой маленькой книжке очень много говорится о суде. Так почему же ее главная тема – любовь? Найти доказательство того, что главная тема книги Сафонии действительно любовь, так же непросто, как найти иголку в стоге сена. Но чтобы доказать это, я хочу рассказать вам одну загадочную историю. Вам может показаться, что это довольно своеобразный способ начать изучение книги Сафонии, но моя история поможет вам понять эту маленькую книжку. Моя история называется «Темная сторона любви». Дело происходило поздно ночью в пригороде одного большого американского города. Ребенок лежал в постели, но не мог заснуть. В спальню вошел мужчина со строгим и суровым выражением лица и тихо подошел к кровати девочки. Когда девочка увидела его, на ее лице появилось испуганное выражение, и она заплакала. В комнату вбежала ее мать и кинулась к девочке, дрожащей. Ребенок протянул к матери руки. Мужчина подошел к телефону, куда-то позвонил и тихим голосом о чем-то договорился. Потом он поспешно вошел в комнату, забрал ребенка из рук матери и побежал к ждавшей его на улице машине. Девочка плакала, а мужчина уговаривал ее замолчать. Он на бешеной скорости ехал по улицам и, наконец, остановился перед большим, низким и некрасивым зданием. Кругом все было тихо. В большей части комнат здания было темно, и только в одной из них горел яркий свет. Мужчина внес ребенка в дом и отдал ее другому мужчине, тому самому, с которым он говорил по телефону. А тот передал ребенка еще одному человеку. На сей раз это была женщина. И они вместе с девочкой отправились вглубь дома, где вонзили в живот ребенка острый сверкающий нож. Девочка лежала как мертвая. «Я не удивлюсь, если вы сейчас подумаете, куда же смотрела полиция?

Они должны были поймать этих ужасных негодяев, которые унесли ребенка от матери, так издевались над несчастным ребенком и совершили такое жуткое преступление. Но то, что я описал вам, вовсе не кошмарный противозаконный поступок опустившегося человека. Это не эпизод из жизни заключенного, который в камере 24-55 ожидает смертного приговора. Это не рассказ о мрачном садистском преступлении психопата. Напротив, я рассказал вам совершенно правдивую историю о любви и нежности. И я не мог бы даже придумать более искреннего проявления любви, чем то, что описал вам сейчас. Я уверен, вас озадачили мои слова. Позвольте мне добавить кое-какие детали, чтобы вы все поняли. Эта маленькая девочка проснулась ночью от сильной боли в животе. У нее такое случалось и раньше, поэтому доктор велел ее родителям внимательно следить за ней. Мужчина, вбежавший в комнату, был ее отец. Увидев страдания девочки, он поспешил к телефону, позвонил врачу, чтобы тот ждал их в больнице. Потом он быстро отвез девочку в больницу и отдал ее врачу, который отнес ее в операционную и срочно сделал операцию. Таким образом, все поступки, каждое движение этого отца было продиктовано чувством искренней любви и заботы. Он принял мудрое решение. Я описал вам темную сторону любви. Но это все равно любовь. Темной ночью отец отвез свою дочь в больницу, где она оказалась под ножом хирурга. А на следующей неделе он принесет ей цветы и пирожные. То, что отец отдал свою дочь в руки хирурга, точно такое же проявление искренней любви, как и их встреча на следующей неделе, когда он снова вернет ее домой в заботливые руки матери. Друзья мои, когда вы любите кого-то, вы цените вечную безопасность и постоянное благополучие объекта любви выше, чем его временный и приходящий комфорт, чем удовольствие, получаемое здесь, на земле. Тот, кто любит, желает любимому самого лучшего. Вот о чем эта маленькая книжка Сафонии. О темной стороне любви. Если говорить об Америке, то в истории американского народа был такой период, когда мы говорили о любви нашего Бога неизмеримо больше, чем обо всех остальных его качествах. Мы так представляли себе эту любовь, что она из силы становилась слабостью. Мы представляли себе только солнечную сторону улицы и старались вообще не упоминать о противоположной стороне. Так называемая Божья любовь из мудрой и сильной родительской заботы превращалась в какое-то сюсюканье. Либеральные проповедники повторяли как попугаи одно и то же. Они пользовались изношенными клише и затертыми определениями. Они говорили: «Бог есть любовь, Бог есть любовь, Бог есть любовь», пока эти слова не превратились в какой-то сахарный сироп. Они ничего не говорили о темной стороне Божьей любви. Они разбавляли Божью любовь приторно-сладкими речами, так что от нее начинало тошнить. И она не укрепляла наши силы. Она становилась сентиментальным чувством, а не постоянной заботой об объекте любви. Но я хотел бы, чтобы вы знали, у Божьей любви есть темная сторона. Бог обращается с нами в соответствии с нашими нуждами, друзья мои. Он великий врач, который может положить своего ребенка на операционный стол. Он возьмет в руки скальпель и воспользуется им, если увидит опухоль, преступление или смертельный вирус, угрожающий нашей духовной жизни, или грех, поражающий ткани нашей души, как рак. Бог не поколеблется и поведет себя с нами строго. Мы должны усвоить как можно скорее следующее. Когда Бог оперирует нас, Он любит нас не меньше, чем когда посылает нам цветы и конфеты и выводит погулять на солнышко. Иногда великий врач оперирует нас, не используя почти никаких обезболивающих средств. Но вы всегда можете быть уверены в одном – когда он сделает это, он смажет вас бальзамом.
Бог знает, что лучше для нас с вами. Он ради нашего блага проводит нас через долину страданий. Ради нашего с вами вечного благополучия Он не поколеблется, и Он введет нас в эту темную долину. Друзья мои, Его любовь к нам проявляется лучше всего, когда Он оперирует нас. Потому что, как говорится в послании к евреям, глава 12, стих 6, «Господь, кого любит, того наказывает». Иначе говоря, Он в полном смысле этого слова воспитывает своих детей. Есть и другое сравнение. Господь Иисус рассказывал об этом своим ученикам. В Евангелии от Иоанна, глава 15, стих 1 и 2, записаны такие его слова. «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Мы должны помнить, что Отец вмешивается в нашу с вами жизнь и прореживает ветви, не приносящие плода. А это больно. Но, как сказал один пуританин много лет назад, садовник никогда не бывает ближе к лозе, чем когда он подстригает ее. Друзья мои, Отец никогда не бывает так близок к нам, чем когда Он входит в нашу жизнь и удаляет из нашего сердца и жизни то, что оскорбительно для Него. Известный английский проповедник Спержин однажды обратил внимание на необычный флюгер на крыше одного амбара. Необычность заключалась в том, что на флюгере было написано «Бог есть любовь». Спержин спросил у хозяина амбара, «Ты хочешь сказать этим, что Божья любовь не постоянна, как ветер?» Фермер покачал головой. «Нет», — ответил он, — «я не имел в виду, что Божья любовь не постоянна. Я имел в виду, что откуда бы ни дул ветер, Бог есть любовь». Возможно, сегодня в вашей жизни дует приятный южный ветерок, потому что Бог любит вас. Завтра же может подуть холодный северный ветер, но он будет дуть по той же самой причине, потому что Бог вас любит. Возлюбленные мои, если вы дети Божьи, и в вашей жизни есть страдания, будьте уверены, что Бог любит вас. Что бы вы ни думали на этот счет, Бог вас любит, и вы не можете этого изменить». Да, любовь нежна, сладка и светла, и это правильно, но это не исчерпывает тему любви. Любовь желает блага для любимого. Вот почему нам бывает трудно связать любовь с темой Божьего суда. Многие люди считают, что Бог — это нечто вроде доктора Джекила и мистера Хайда в высшем проявлении. Одна сторона его личности — это любовь, а другая проявляется в суде. Эти две стороны кажутся людям настолько противоречивыми, что они представляют себе чуть ли не двух разных богов. Книга Софонии полна гнева, она говорит о Божьем суде. Например, 1 глава, 15 стих, или 3 глава, стих 8, но в основе ее содержания тема Божьей любви. И это доказывает нам глава 3, стих 17. А теперь позвольте мне рассказать вам еще одну подлинную историю о темной стороне любви. Это случилось в День Матери, когда я был проповедником в пригороде Лос-Анджелеса. Среди моих прихожан было много матерей. Они были празднично одеты, у многих были приколоты к груди букеты цветов. Но я обратил внимание на одну мать, которая не выглядела такой же счастливой, как все остальные. Лицо у нее было печально, хотя на груди у нее был прекрасный букет орхидей, самый большой из всех, что я когда-либо видел. Я знал, что ей прислал его ее сын с Востока. Он был крупным бизнесменом, вращался в правительственных кругах, но он не был христианином. Он не обращал внимания на мольбы своей матери. А она постоянно за него молилась и просила других молиться за него. Я помню, как однажды воскресным утром она подошла ко мне. У нее по щекам текли слезы, и она сказала: «Доктор Маги,
Я молюсь о том, чтобы Бог спас моего мальчика. Я молюсь о том, чтобы Бог спас его, даже если для этого нужно будет, чтобы он заболел». И прибавила чуть ли не яростно: «Даже если для этого нужно будет, чтобы он умер, я молю, чтобы Бог спас его, пока не поздно». Предположим, что наш разговор слушал бы детектив из полицейского управления. Мог бы он арестовать ее за такое заявление? Нет, он не смог бы арестовать эту женщину. То, что она сказала, было не угрозой, а выражением любви. Она любила своего сына, поэтому была готова отдать его в руки Бога, провести путем страданий, пусть даже до смертного порога, но только чтобы спасти его душу. И в кратком пророчестве Сафонии представлена темная сторона Божьей любви. Бог есть любовь, но одновременно и Бог-судья. Сафония начинает свою книгу описанием суда, и вряд ли вы найдете где-либо хоть одно более резкое повествование о Божьем суде, чем в этой книге. В книге Сафонии можно выделить две основные смысловые линии. Во-первых, в этом кратком пророчестве 7 раз упоминается «День Господень». Первыми это выражение использовали пророки Авдий и Иоиль, авторы самых первых пророческих книг. А за ними все другие пророки тоже стали упоминать о Дне Господнем. И вот теперь Сафония, последний из авторов пророческих произведений до изгнания, снова обращает наше внимание на это понятие. Он использует данное выражение чаще, чем все остальные пророки. Сама фраза встречается здесь 7 раз, но в книге есть и другие упоминания об этом дне, изложенные в описательной форме. Вообще, это выражение относится в первую очередь к периоду великой скорби, который будет предшествовать установлению Божьего Царства на земле. Но сочетание «День Господень» по своему смысловому охвату включает в себя не только период великой скорби, но и период Царства Божьего. Период великой скорби завершается с пришествием Христа на землю для учреждения тысячелетнего царства. И оба эти события включаются в понятие Дня Господня. Только в книге Сафония акцент ставится на идее суда. Иоиль тоже начинает свое пророчество с описания ужасного нашествия саранчи, которое он сравнивает с великим будущим Днем Господним. Иоиль утверждает, что День Господень не будет светлым, это будет тьма. И на этом фоне людского греха Бог буквами небесного цвета напишет для нас с вами чудесную историю Благой Вести. В этой книге дважды упоминается Божья ревность. Ревность Бога отличается от нашей с вами ревности. Поскольку, в отличие от Бога, мы с вами, когда ревнуем, пытаемся совершить зло. Бог ревнует тех, кто Ему принадлежит. Он ревниво относится к человечеству. Он сотворил людей, обеспечил людям искупление и сделал возможным их спасение. Он не хочет, чтобы мы погибли. Он хочет, чтобы мы спаслись. Он ревностно относится к человечеству. Но если люди не приходят к нему, он будет их судить. И в книге Сафонии ясно сказано, что Бог прославляет себя не только спасением, но и судом. Мы читаем там в 16 стихе 38 главы. «И поднимешься на народ мой, на Израиля, как туча, чтобы покрыть землю. Это будет в последние дни. И я приведу тебя на землю мою, чтобы народы узнали меня, когда я над тобою, Гог, явлю святость мою пред глазами их». Иначе говоря, Бог утверждает: «Я собираюсь судить этот нечестивый народ, и этот суд меня прославит». Друзья мои, это потрясающее заявление Бога, и очень многим людям придется проглотить, как бы заявлено в одном. Но нам лучше горькую поучиться это, как бы горькую, и понять, что наши мысли думать как его, и наши пути не такие, как его пути.
И я хотел бы, чтобы вы запомнили, Улю. У Божьей любви есть темная сторона. Бог обращается с нами в соответствии с нашими, что нашим, но нам лучше. Он великий врач, горькую, может положить своего ребенка на операционный стол. Он возьмет в руки скальпель и воспользуется им, если увидит опухоль преступления или смертельный вирус, угрожающий нашей духовной жизни, или грех, поражающий ткани нашей болелюлю. Бог не поколеблется и поведет себя с нами строго. Мы должны усвоить как можно скорее следующее. Когда Бог оперирует нас, Он любит нас не меньше, чем когда посылает нам цветы и конфеты и выводит погулять на солнышко. Иногда великий врач имеет нас, не используя почти никаких обезболивающих средств. Но вы всегда можете быть уверены в одном. Он сделает это, Он смажет вас бальзамом. Бог знает, что лучше для нас с вами. Он ради нашего блага как бы заводит нас через долину страданий. Ради нашего с вами вечного благополучия Он не поколеблется, и Он введет нас в эту темную долину. Думать, дорогие друзья, на этом заканчивается наша первая беседа по книге пророка Софонии. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

0: KICY, Nome.
1: Говорит радио «Голос Арктики» из города Ноум на Аляске, Соединенные Штаты Америки.

0: «Отголоски воскресенья».
1: Пастор Андрей Петров.
2: Иисус есть наше благословение. И в Нем мы не имеем никакой нужды, написано. В Нем вся полнота Божества. И мы сделались частью этой полноты во Христе, в Боге. Кажется, это прописная истина, но почему мы не понимаем этого в жизни, я сам даже не знаю. Почему у нас появляются такие, знаете, лукавые мысли о том, чтобы иметь богатство, но не подчиняться Богу, быть счастливым, но без Бога? Разве не к этому стремились многие народы, обманутые сатаной? Разве не это проповедовали, в кавычках, идеологи нашей страны в течение 70 лет? Да, мы все согласны, и даже при первом рассмотрении ценности, к которым призывали коммунисты, это вроде бы все библейские ценности, но существует огромное «но». Мы приобретем это сами, Бога нет, мы не хотим Его даже знать. Вот это, по-моему, ужасающая уловка врага, который даже готов Божьи ценности нам предоставить, но без Бога. И такого никогда не бывает.

0: «Отголоски воскресенья».
1: Пастор Андрей Петров.
2: Вы знаете, я скажу вам очень интересную мысль. Богатство, я исследовал, просто примите это, является не только благословением, но и проклятием для многих на этой земле. Богатство является проклятием на этой земле для многих. И поэтому Бог не всегда дает нам это богатство, хотя от Него все исходит. Почему? Он не хочет, чтобы ты взял такой тяжелый камень, который бы тебя на дно потянул. Представьте, что вы переходите по тонкому льду, набьете карманы слитками золота и утяжелите себя. У вас будет намного больше риск пойти на дно, правда? Вот точно так же происходит в этом мире. Когда люди пытаются набить свои карманы, пытаются привязаться к богатству, они становятся не легкими для небес. Они становятся привязанными к этой земле. Они просто становятся неверующими, потому что они доверяют своему Богу кармана.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Вы знаете, я скажу вам очень интересную мысль. Богатство, я исследовал, просто примите это, является не только благословением, но и проклятием для многих на этой земле. Бог открывает как бы нам очи, как же относиться ко всему этому богатству. Он говорит так: теперь оставь все и следуй за мной. Господи, а как же оставь все и следуй за мной? Господи, а как же, что будет с нами? Мы оставили все, говорят ученики. Он говорит, и намного больше приобретете. Здесь мы видим, что Христос, Он напрямую вступает вот в этот затянувшийся диалог человечества. Что же такое настоящее богатство? И Он указывает на Себя. Он говорит, я есть дверь во двор очи. Я есть благословение для тебя. Я есть тот, кто больше всего тебя возлюбил. Я есть тот. Выбери меня как жизнь, как путь, как жизнь с избытком. У него было слишком мало времени, чтобы он показал своей жизнью, что у него больше всех стад, потому что он был на стыке двух времен. Праведников Ветхого Завета, которых оценивали по количеству даже крупного рогатого и мелкого рогатого скота, он показывает, что главное приобретение – это я для тебя.